0: Pochino Nova.
1: Ехо!
2: Слушай Magic! София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic!